против, ни утробы вы, ни кошельки. Волки хоть поволчьи были вечно, но законы в строгости храня, жили в общем все по-человечьи, подлости не знали и вранье. Ну а в джунглях каменных, ребята, волки не живут и тигров нет. Только брат легко съедает брата, не теряя свой авторитет. Угрызают ближних, просто душат. Смотришь, вроде

собаками лисы. У зверей разврата нет в помине, ну а люди преуспели там. Скотство их неведомо скотине, значит, неподобные и скотам. На охоту взяв стволы с картечи, люди шли, чтоб истреблять зверей, но в себе все чувства человечьи истребили злобою своей. Был вожак Акела волчьей стаи, на охоту волков он водил, честь свою и душу не пятная, он добычу праведно делил. А вот в нашей стае человечьи озверели вожаки в конец, души и тела стригут овечьи, а пасти не думают овец. Что же это стало с нами, братцы? Жизнь звериной стала меж людей. Не пора ли нам в леса податься? Жить бы научились у зверей. Жить бы научились.

как из души изгнать все зло и жить иначе. Душа болит, душа скорбит и горько плачет, опять с паденьями борясь, не исправляясь всякий раз. Но я хочу утешить вас, чтоб мы смирились наипаче. Господь от нас успехи прячет, чтобы гордыня не взвелась и враг не выкрал их у нас. Чтоб мы смирились наипаче, Господь от нас успехи прячет, чтобы гордыня не взвелась и враг не выкрал их у нас.

никак. Впрочем, есть и слезы, но иной лишь пробы. Это разновидность крокодильих слез. Слезы от обиды и бессильной злобы, и от внутрь принятия.

понесло. В сердце корень веры прорастал веками, оживляя в людях совесть, стыд и честь.

присмило веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, святи и посети и изцели немощи наши, имане Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам дълги наша, яко же и ми оставляем должником нашим, и не

Блажен муж и женихиди на совет нечестивых и на пути грешных не стал, и на седалище губителей не седи, но в законе Господне воле Его и в законе Его поучиться день и ночь. И будет, яко древо насажденное при исходящих вод, еже плод свой даст во время свое, и листь его не отпадет, и вся еликаче творит успеет. Не так у нечестиви, не так у, но яко прах его же возметает ветра от лица земли. Сего ради не воскреснут нечестивые на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных и путь нечестивых погибнет. Вскую шаташеся языцы и люди, поучившися тщетным, предсташе цари и земсти и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем от нас иго их. Живы на небесех посмеется им, Господь поругается им. Тогда возглаголит к ним гневом своим и яростью и своей сметет я. Аз же поставлен есмь царь от него над Сионом, горою святую его, возвещая и повеление Господне. Господь рече ко мне, сын мой, если ты, аз днись родих тя. Проси от меня и дам тебе языки достояние твое и одержание твое концы земли. Упасеши я же злом железным, яко сосуды скудельничи и сокрушиши я. И ныне, цари, разумеете, накажитеся все судящие земли. Работайте, Господи, ви со страхом и радуйтеся Ему с трепетом. Примите наказание, да никогда прогневается Господь, и погибнете от пути праведного, когда возгорится вскоре ярость Его. Блаженни все, надеющиеся на. Господи, что ся умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголят души моей, не спасение ему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой, иси, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу возвах и услыша мя от горы святые свои я. Аз уснух и спах в остах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя Боже мой, яко Ты поразилась и вся враждующая мясуя, зубы грешников сокрушилась и, Господне есть спасение на людях Твоих, благословение Твое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Велико аминь. Негда призвать ми услыша мя, Бог правды моя, в скорби распространил мя си, ущедри мя и услыши молитву мою. Сынове человечести, доколе тяжкосерди, скуи любите суету и ищите лжи. И увидите, яко удиви Господь преподобного своего, Господь услышит мя, внегда воззвать ими к Нему. Гневайтеся и не согрешайте, я же глаголите в сердцах ваших, на ложах ваших умилитеся. Позрите жертву правды и уповайте на Господа. Мнози глаголят, кто явит нам благая, знаменося на нас свет лица Твоего, Господи. Дал еси веселье в сердце моем, от плода пшеницы, вина и елея своего умножишася. В мире вкупе усну и почию, яко Ты, Господи, единого на уповании вселил Мессии. Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое, вонми глас умоления моего, Царю мой, Боже мой. Яко к Тебе помолюся, Господи, за утро услыши глас мой, за утро предстану Ти и узришь имя. Яко Бог, не хотя беззаконие Ты иси, не приселится к Тебе лукавное, не же прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавидел иси вся делающая беззаконие, погубишь вся глаголящий лжу, мужа крови и льстиво гнушается Господь. Аз же множеством милости Твоей я вниду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему в страсти Твоей. Господи, настави мя правдою Твоей, враг моих ради исправи пред Тобой путь мой. Яко несть во устях их истины, сердце их суетно, гроба тверст гортань их, языки свои мельчаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их и зрения, яко преогорчиша Тя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются, и все лишися в них, и похвалятся о Тебе, любящие имя Твое. Яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал и нас. Господи, да не яростью Твоей обличишь и мне, не же гневом Твоим накажешь и мне. Помилуй мя, Господи, яко немощен есть, исцели мя, Господи, яко сметошися кости моя, и душа моя сметеся зело, и Ты, Господи, доколе. Обратися, Господи, избави душу мою, спаси мя ради милости Твоей, яко несть смерти поминая Тебе, в аде же кто исповестся Тебе. Утрудихся воздыханием моим, измыю на всякую ночь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу. Смятейся от ярости око мое, обетшах во всех вразех моих. Отступите от меня все делающие беззаконие, яко услыша Господь глас плача моего. Услыша Господь моление мое, Господь молитву мою прият. Да постыдятся и смятутся все врази мои, да возвратятся и устыдятся зело вскоре. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Аминь. Господи Боже мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя и избави мя. Да никогда похитит я колев душу мою несущую, избавляющую, ниже спасающую. Господи Боже мой, аще сотвори сие, аще есть неправду руку моею, аще воздах воздающим мне зла, да отпаду уба от враг моих точ. Да поженет уба враг душу мою, и да постигнет поперед в землю живот мой, и славу мою в персть вселит. Воскресни, Господи, гневом Твоим, вознесися в концах враг Твоих, и восстани, Господи, Божий мой, повелением им же заповедал еси, и сон людей будет Тя, и о том на высоту обратися. Господь судит людям, суди ми, Господи, по правде моей и по незлобе моей на мя. Да скончается злоба грешных и исправивши праведного, испытая сердца и утробы Божии праведного. Помощь моя от Бога спасающего правое сердце. Бог судитель праведен и крепок и долготерпелив, и не гнев наводяй на всяк день. Аще не обратитесь, оружие свое чистит, лук свой напряже и уготово и в нем уготово сосуды смертные, стрелы своя сгораемым содела. Все боли неправдою, зачат болезнь и роди беззаконие, ров изры и ископа и подет в яму уже содела. Обратится болезнь его на главу его, и наверх его неправда его снидет. Исповемся Господи и по правде его, и пою имени Господа Вышнего. Господи Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли, яко взяться великолепие Твое превыше небес. Из уст младенец из сущих совершилась и хвалу враг Твоих ради, еже разрушите врага и местника. Яко узрю небеса дела перст Твоих, луну и звезды, еже Ты основал иси. Что есть человек, яко помнишь его, или сын человеч, яко посещаешь его? Умалил иси его малым, чем от ангела, славою и честью венчал иси его. И поставил иси его над делу руку Твоею, вся покорилась и под нозе его. Овцы и волы и вся, еще же и скоты польские, птицы небесные и рыбы морские, приходящие стези морские. Господи, Господь наш, яко чудное имя Твое по всей земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыко Вседержителю, непостижимый, начало света и преумная сила, иже ипостасного Слова Отец и единосильного Твоего Духа Испуститель, милосердный ради милости и неизреченные благости непрезревы человеческого естества, тьмою греха содержимого, на божественными светы священных Твоих учений, законом и пророки святивый мир, последи же нам того единородного Твоего Сына, благоволивый плотью Его сияти, и ко сиянию нас Твоего просвещения наставите. Да будут уши Твои внемлющие глаз умоления нашему, и даруй нам, Боже, в обденном и трезвенном сердце всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия Сына Твоего и Бога нашего, Судьи всех. Да не возлежащие и спящие, но бодрствующие, и воздвижене в делании заповедей Твоих обрящимся, и в радости Его совнидим, и где же празднующий глаз непрестанный и неизреченная слада зрящих Твоего лица доброту неизглаголанную. Яко благи человеколюбец Бог еси, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

призвал си царинике, грешнике и неверники, не презри сада ни мене, кој сам сличан нима, него као скупоцено миро прими ову песму овако. Исусе сило непобедива, Исусе милости бесконачна, Исусе красото пресветла, Исусе љубови неисказана, Исусе сине Бога живога, Исусе помило ме грешнога, Исусе услишимо беззаконима зачетога, Исусе очистимо гресима родјенога, Исусе научи ме непотребнога, Исусе просвети ме тамнога, Исусе очисти ме нечистога.

Молимся о блаженных и преснопамятных святейших патриарших православных, благочестивых царях, благоверных царицах и создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших от всех и

Люди Твоя, и благослови достояние Твое, исполнение Церкви Твоей я сохрани, освяти любящее благолепие Дому Твоего, Ты тех воспрослави Божественного.

смех. И в этот час, и в этот миг, коль тайну вечности постиг,

Блудный сын от отца уходит, унося свою часть имения. Он к свободе стремился вроде, но теперь, вопреки свободе, он гоняться решил за тенью.

кричала совесть мне, а я молчал. От жизни взять хотелось все и сразу. Запретный сладок плод приятен глазу. Ты хочешь им владеть, тогда изволь. Но сладость посетила

а вниз легко катиться, даже сладко. Как чьи-то деньги тратить без оглядки, но чувствуя, что деньги-то украл

я жизнь свою грехами прожигал. Но вскоре в той стране лукавых граждан я гибнуть стал от голода и жажды. Коль в плоти сеешь грех, то жатва смерть.

детства, я с ужасом познал свое сиротство. Но про отца я вспомнил в этот миг, скольким грехам и злобам я повинен. Я отче мой не вправе зваться сыном, в рабы прими, услышав сердца крик, чтоб в тайну я спасения проник. О, блудный сын, опомнись, кто ты, где ты, каким стыдом душа твоя одета, какой любви отрекся ты, святой, любовь Отца Небесного, о сыне, хранит тебя в плену и на чужбине. Какой ты есть и падший, и больной, и вечно ждет тебя

Я запахов уже не различал. Кричала совесть мне, а я молчал. От жизни взять хотелось все и сразу. Запретный сладок плод приятен глазу. Ты хочешь им владеть, тогда изволь. Но сладость посетила.

а вниз легко катиться, даже сладко. Как чьи-то деньги тратить без оглядки, но чувствуя, что деньги-то украл

я жизнь свою грехами прожигал. Но вскоре в той стране лукавых граждан я гибнуть стал от голода и жажды. Коль в плоти сеешь грех, то жатва смерть.

детства, я с ужасом познал свое сиротство. Но про отца я вспомнил в этот миг, скольким грехам и злобам я повинен. Я отче мой не вправе зваться сыном, в рабы прими, услышав сердца крик, чтоб в тайну я спасения проник. О, блудный сын, опомнись, кто ты, где ты, каким стыдом душа твоя одета, какой любви отрекся ты, святой. Любовь Отца Небесного, о сыне, хранит тебя в плену и на чужбине. Какой ты есть и падший, и больной, и вечно ждет тебя

лет назад храм наш строили, собирали годами гроши, на себе завсегда экономили, но никто не сказал, а мол, стоит ли стольких денег спасение души. И сложив

как же к небу путь обрывается? Да ведь проще катиться с горы, если с западом все соблазняются, то сердца и умы

И храм разоряется, и отсчет начинается. Бед с гору тучу принесло, ветер бесится, но не грянет гром никто.

царя. Камень веры отверг вольный каменщик. Это Запад нам прислал тех товарищей, чтоб взошла новой жизни заря. Так вот и наступила без

Бродил призрак по Европе втихаря, а потом вселился бес в те края. Свято место пустым не останется, квартиранты придут в этот дом. Если Бог из сердец изгоняется,

Сталин, где амбар, где музей? А теперь все замки рассекречены, отворился волшебный сезам. Всем свободная жизнь обеспечена. Что желаешь земного?

жизнь звериная людям навязана, чтобы души людские украсть, чем из лужи пить или сточной реки, правой веры откопай родники. Так звони, звонарь, не грусти ты зря, да расступится тьма кромешная. Пусть в сердцах людских расцветет заря, Бог из мертвых воскресит души грех.

Вечный храм, твоя тонкая нить, от тебя сквозь меня бесконечность. Я не в силах ничто изменить, это вечность. Дай мне мужество преодолеть

верность дай не отвергнуть себя, променяв на земное блаженство. Только каясь, молясь и любя, я постиг.

когда мне стукнет 50. Дожить ли только вот придется под грузом званий и наград, грехов, падений и растрат в душе, что падала 100 крат. Любовь и вера ли найдется под грудой песен и цитат? Прожить полвека на земле — такое, брат, не всем дается. Живя во свете и во мгле, в веселье и на веселе, порою просто на нуле. Добра ли много наскребется? Какие ценности в зале? Но сколько б ни пробило лет, дай Бог скосить без сожаления, души убогой страстоцвет пройти сквозь ярость бурь и бед, и чтоб небесный Божий свет души коснулся воскресенье. Другой и цели в жизни нет.

души убиенных в утробе младенцев никогда не увидят лица Божия. И там в вечности они остаются слепыми.

Очищение, очищение, это, брат, не угощение. Не впадайте в обольщение, это голод и пощение, воздержание во всем. Да и то совсем не сразу, а выходит вся зараза, та, что съели мы когда-то, и с которой живем. Да и то совсем не сразу, повыходит вся зараза, та, что съели мы когда-то, и с которой живем. Горы соли, кучи шлаков, не до шуток мне, однако, и в сосудах среди мрака сплошь залег

обедом сбавь азарту. Жизнь поставлена на карту, от инсульта и инфаркта воздержанием убежим. Коль на пищу нет лимита, жди цирроза и колита, не считая целлюлита, и песок, и камни в почках, да и в желчном не цветы. И учесть бы надо срочно, объедение порочно. Чем в тебе заразы больше, тем заразней будешь ты. И учесть бы надо срочно, объедение порочно. Коль подобен яме сточной, так же смраден будешь ты. Есть еще такое свинство, алкогольное опивство. Это прям самоубийство, водка, братцы, не вода. Кто ее без меры хлещет, ближним жизнь перекалечит и свой образ человечий потеряет навсегда. Кто ее без меры хлещет, ближним жизнь перекалечит и свой образ человечий потеряет навсегда. Никотина грамм, не больше, убивает даже лошадь. Плюс еще свои же гроши, за свою же платишь смерть. Закурив для интереса, а потом якобы для снятия стресса, фимиам приносят бесу, разрушая плоть и твердь. Закурив для интереса, а потом для снятия стресса, фимиам приносят бесу, разрушая плоть и твердь. Хуже всяких оккупантов, разновидье консервантов превращают в арестантов клетки мышц да и мозгов. Человек теперь безличен, развращен и захимичен, весь добавками напичкан внутриклеточных врагов. Человек теперь безличен, развращен и захимичен, весь добавками напичкан внутриклеточных врагов. Чтоб спастись от этой дряни, лучше средства нет, чем баня. Это, брат, тебе не в ванне, где мочалка трет до дыр. Банька с вениками жаром очищает поры паром, стал навеки божьим даром нам славянский эликсир. Банька с вениками жаром очищает поры паром, стал навеки божьим даром нам славянский эликсир. В православном нашем храме для души есть тоже баня. Это, братцы, покаяние, плюс небесное питание в Слове Божьем и в дарах. В покаяние жаркой печи ты грехов сожги всю нечисть, от увечий души лечит благодать и Божий страх. В покаяние жаркой печи ты грехов сожги всю нечисть, от увечий души лечит благодать и Божий страх. Подсознание — цель разбоя, умнож взят почти без боя, в нем работает без сбоя душепагубная ложь. То, что бело стало черным, что как день понятно спорным, а что свято, то позорным, удивительный грабеж. То, что бело стало черным, что как день понятно спорным, а что свято, то позорным, это хуже, чем грабеж. Телу пить и спать и кушать, но чем питать-то душу? Без души ведь тело туша, на убой живет спеша. Ведь в сердцах у нас гнездится, ей бы как-то прокормиться, райская святая птица, наша грешная душа. Ведь в сердцах у нас гнездится, ей бы как-то прокормиться, райская святая птица, наша грешная душа.

когда мне стукнет 50. Дожить ли только вот придется под грузом званий и наград, грехов, падений и растрат в душе, что падало 100 крат. Любовь и вера ли найдется под грудой песен и цитат? Прожить полвека на земле — такое, брат, не всем дается. Живя во свете и во мгле, в веселье и на веселе, порою просто на нуле. Добра ли много наскребется? Какие ценности в зале? Но сколько б ни пробило лет, дай Бог скосить без сожаления, души убогой страстоцвет пройти сквозь ярость бурь и бед, и чтоб небесный Божий свет души коснулся воскресенье. Другой и цели в жизни нет.

Вовеки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нине и присни вовеки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам дълги наши, якоже и ми оставляем должником наш.

Блажен муж и жениди на совет нечестивых, и на пути грешных не стал, и на седалище губителей не седи, но в законе Господне воле Его, и в законе Его поучиться день и ночь. И будет, яко древо насажденное при исходящих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся или каче творит успеет. Не так у нечестивей, не так у, но яко прах его же возметает ветр от лица земли. Сего ради не воскрес тут нечестивей на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных и путь нечестивых погибнет. Вскую шаташися языцы и люди, поучившися тщетным, предсташи цари и земсти и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем от нас иго их. Живы на небесех посмеется им, Господь поругается им. Тогда возглаголит к ним гневом своим и яростью и своей смятет я. Аз же поставлен есть мин царь от него над Сионом, горою святую Его, возвещая ей повеление Господне. Господь рече ко мне, сын мой, если ты, аз днис родих тя. Проси от меня, и дам тебе язык и достояние твое, и одержание твое концы земли. Упасеша я же злом железным, яко сосуды скудельничай, сокрушиши я. И ныне, цари, разумеете, накажитеся все судящие земли. Работайте, Господи, ви со страхом, и радуйтеся Ему с трепетом. Примите наказание, да никогда прогневается Господь, и погибнете от пути праведного, егда возгорится вскоре ярость Его. Блажен не все, надеющиеся на. Господи, что ся умножишь остужающими? Мнози восстают на мя, мнози глаголят души моей, не спасение ему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой, си, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу возвах и услыша мя от горы святые свои я. Аз уснух и спах в остах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя Боже мой, яко Ты поразилась и вся враждующая мясуя. Зубы грешников сокрушились и Господнее спасение на людях Твоих, благословение Твое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Аминь. Внегда призвать ми услыша мя, Бог правды моя, в скорби распространил мя еси, ущедри мя и услыши молитву мою. Сынове человечести, доколе тяжкосерди, скуи любите суету и ищете лжи, и увидите, яко удиви Господь преподобного своего, Господь услышит мя, внегда воззвать ими к Нему. Гневайтеся и не согрешайте, я же глаголите в сердцах ваших, на ложах ваших умилитеся. Позрите жертву правды и уповайте на Господа. Мнози глаголят, кто явит нам благая, знаменося на нас свет лица Твоего, Господи. Дал иси веселье в сердце моем, от плода пшеницы, вина и елея своего умножишася. В мире вкупе усну и почию, яко Ты, Господи, единого на уповании вселил меси. Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое, вонми глас умоления моего, Царю мой, Боже мой, яко к Тебе помолюся, Господи. За утро услыши глас мой, за утро предстану Ти и узришь имя, яко Бог, не хотя беззаконие Ты иси. Не приселится к Тебе лукавное, неже прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавидел иси вся делающая беззаконие, погубишь вся глаголящая лжу, мужа крови и льстиво гнушается Господь. Аз же множеством милости Твоей я вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему в страсти Твоей. Господи, настави мя правдою Твоей, враг моих ради исправи пред Тобой путь мой. Яко несть во устях их истины, сердце их суетно, гроба тверст гортань их, языки свои мельчаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их и зрения, яко приогорчиша Тя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются, и вселишися в них, и похвалятся о Тебе, любящие имя Твое, яко Ты, благословивши праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал и нас. Господи, да не яростью Твоей обличишь мне, ниже гневом Твоим накажешь и мне. Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь, исцели мя, Господи, яко сметошися кости моя, и душа моя сметеся зело, и Ты, Господи, доколе. Обратися, Господи, избави душу мою, спаси мя ради милости Твоей, яко несть смерти поминая Тебе, в аде же кто исповестся Тебе. Утрудихся воздыханием моим, измыв на всякую ночь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу. Смятейся от ярости око мое, обетшах во всех вразех моих. Отступите от меня все делающие беззаконие, яко услыша Господь глас плача моего. Услыша Господь моление мое, Господь молитву мою прият. Да постыдятся и смятутся все врази мои, да возвратятся и устыдятся зело вскоре. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Аминь. Господи Боже мой, на Тебя уповах, спаси меня от всех гонящих меня и избави меня. Да никогда похитит я колев душу мою, несущую, избавляющую, ниже спасающую. Господи Боже мой, аще сотвори сие, аще есть неправду руку моею, аще воздах воздающим мне зла, да отпаду уба от враг моих тощ. Да поженет уба враг душ мою, и да постигнет поперед в землю живот мой, и славу мою в персть вселит. Воскресни, Господи, гневом Твоим, вознесися в концах враг Твоих, и восстани, Господи, Божий мой, повелением им же заповедал еси, и сон людей будет Тя, и о том на высоту обратися. Господь судит людям, суди ми, Господи, по правде моей и по незлобе моей на мя. Да скончается злоба грешных и исправивши праведного, испытая сердца и утробы Божии праведного. Помощь моя от Бога спасающего правое сердце. Бог судитель праведен и крепок и долготерпелив, и не гневного дяй на всяк день. Аще не обратитесь, оружие свое чистит, лук свой напряже и уготово и в нем уготово сосуды смертные, стрелы своя сгораемым содела. Все боли неправдою, зачат болезнь и роди беззаконие, ров изры ископа и подет в яму уже содела. Обратится болезнь его на главу его, и наверх его неправда его снидет. Исповемся Господи и по правде его, и пою имени Господа Вышнего. Господи Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли, яко взялся великолепие Твое превыше небес. Из уст младенец из сущих совершилась и хвалу враг Твоих ради, еже разрушите врага и местника. Яко узрю небеса дела перст Твоих, луну и звезды еже Ты основал иси. Что есть человек, яко помнишь его, или сын человеч, яко посещаешь его? Умалил иси его малым, чем от ангела, славою и честью венчал иси его. И поставил иси его над делу руку Твоею, вся покорилась и под нозе его. Овцы и волы вся, еще же скоты польские, птицы небесные и рыбы морские, приходящие стези морские. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыко Вседержителю, непостижимый, начало света и преумная сила, иже ипостасного Слова Отец и единосильного Твоего Духа Испуститель, милосердный ради милости и неизреченной благости непрезревы человеческого естества, тьмою греха содержимого, на божественными светы священных Твоих учений, законом и пророки святивы миру, последи же нам того единородного Твоего Сына, благоволивый плотью Его сияти, и ко сиянию нас Твоего просвещения наставите. Да будут уши Твои внемлющие глазу моления нашему, и даруй нам, Боже, в обденном и трезвенном сердце всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия Сына Твоего и Бога нашего, Судьи всех. Да не возлежащие и спящие, но бодрствующие, и воздвижене в делании заповедей Твоих обрящимся, и в радости Его совнидим, и держи празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизглаголанную. Яко благи человеколюбец Боги си, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

се, призвал си царинике, грешнике и неверники, не презри сада ни мене, кои сам сличан има, него као скупоцено миро прими ову песму овако. Исусе сила непобедива, Исусе милости бесконачна, Исусе красото пресветла, Исусе љубови неисказана, Исусе сине Бога живога, Исусе помилуй ме грешнога, Исусе услиши му беззаконима зачетога, Исусе очисти му гресима роденога, Исусе научи ме непотребнога, Исусе просвети ме тамнога, Исусе очисти ме нечистога.